뭐 이? 어? Лицем мое протам не дремя и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Лицем мое протам не дремя и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря